эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке выступила самым сильным стимулом к продажам транспортных средств с электрическими и гибридными силовыми установками. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Похоже, что кроссовер Evolute iSpace, который собирают в Липецке, стал настоящим хитом продаж среди, скажем так, зеленых автомобилей, разойдясь тиражом в 337 штук. Чуть-чуть отстает от него импортный гибрид от Geely семейства Galaxy, который купили 328 раз. На третьем месте еще один, ну скажем так, наш кроссовер Voya Free с результатом в 301 проданную штуку. Замыкают пятерку GAC S7, 153 реализованных автомобиля, и Exeed Xlantix, 127 штук. Интересно, что почти все эти гибриды работают по принципу «двигатель только для зарядки», то есть бензиновый мотор не крутит колеса, а просто подпитывает батарею. Исключение составляет как раз гибрид от Geely, у которого есть и прямое подключение. Все они могут проехать больше сотни километров на одном электричестве, что очень удобно, особенно для городских поездок. И, конечно же, все они поддерживают быструю зарядку, то есть полчаса и батарея с 20 до 80% у вас имеется. При этом бензиновый бак обеспечивает и привычный запас хода. Однако, несмотря на такой интерес, рынок сталкивается с проблемой. Спрос на такие транспортные средства растет быстрее, чем их успевают производить. Например, Evolute iJoy, который тоже очень популярен, сейчас в дефиците у дилеров. Из-за этого на некоторые модели образовались небольшие очереди. Evolute iSpace придется подождать около недели, а iJoy уже несколько недель. Чтобы сократить это время, производство уже наращивают, обещая увеличить поставки. В то же время на вторичном рынке электрокаров тоже происходят изменения. Объявление о продаже подержанных машин стало примерно на треть меньше. Видимо, все самые выгодные предложения уже раскуплены и сняты с продажи. В целом, статистика показывает, что рынок на автомобили, ну скажем так, на новой энергии, активно рос еще и до всяких проблем с бензином. За первые 5 месяцев нынешнего года продажи новых гибридов подскочили аж на 125% по сравнению с годом предыдущим, а в 2025 году их было реализовано более 24,5 тысяч штук. Новых электромобилей реализовали почти 4 тысячи штук, то есть таким образом рост тоже на 12,5%. При этом спрос на подержанные машины увеличился аж на треть, было реализовано в нашей стране 6 тысяч штук.
0: Автомобильные факты.
1: Дилерское сообщество фиксирует устойчивый рост интереса к электрифицированным транспортным средствам, в частности гибридам и электромобилям. Особый импульс получил сегмент подключаемых и последовательных гибридов, что объясняется их привлекательностью для потребителя, скажем так, как золотой середины, которая позволяет ими пользоваться как электричками в городских условиях, минимизируя зависимость от развитости зарядной инфраструктуры. Дополнительным катализатором этого процесса стал недавний информационный фон, связанный с топливным рынком, очереди на автозаправочных станциях, рост цен и дискуссия о возможных перебоях с поставками топлива. Все эти факторы, разумеется, послужили главным триггером для тех, кто ранее лишь рассматривал покупку электромобиля или гибрида, а также, ну, побудил часть клиентов, уже находящихся на стадии выбора или даже сделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пересмотреть свои предпочтения. Нет, это не свидетельствует о мгновенной и тотальной трансформации рынка, но указывает на значительный поведенческий сдвиг. Потребители стали комплексно оценивать покупку, учитывая не только первоначальную стоимость, но и общую стоимость владения, помимо этого доступность топлива, а также эксплуатационные риски и степень личной независимости от ситуации на заправках. Наибольшим спросом пользуются уже узнаваемые и проверенные временем модели. Несмотря на отсутствие тотального дефицита по отдельным высоколиквидным моделям электромобилей, а также по конкретным комплектациям, цветам и версиям с оптимальным соотношением цены, оснащения и запаса хода, наблюдается ограниченность предложений. По прогнозам, к концу текущего года доля гибридных автомобилей на рынке может достигнуть аж 10%. При этом, скажем так, чистые электромобили сохраняют все-таки статус низшего сегмента. Их доля остается на уровне 1% без существенных изменений. Известно, что в России в настоящее время функционирует порядка 10 тысяч зарядных станций. Хотя, конечно, операторы отмечают, увеличение количества зарядных сессий это вряд ли приведет к образованию очередей на электрических заправках, поскольку значительная часть владельцев электромобилей и гибридов имеет возможность заряжать свои транспортные средства в собственных загородных домах. Вот такие тенденции сегодняшнего времени, друзья. Держите ушки на макушке. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал». Портал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Равняйся на нас.
1: Привет, сейчас меня нет дома, оставьте свое звуковое.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

тебе не описать Москвой. Дороги ведут в Рим, а я к тебе само собой. Давай.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: семи пользуются социальной инфраструктурой нашего государства. Такая ситуация создает неравные условия для добросовестных работодателей, которые соблюдают все необходимые требования, подчеркнул Медведев. В ходе заседания он указал, что для решения этой проблемы правительство подготовило два законопроекта, которые обязывают налоговые органы ежеквартально представлять в МВД сведения о доходах мигрантов, и если этот доход отсутствует или он не достигает прожиточного минимума, то патент или разрешение на работу аннулируется. Материалы по трагедии в Старобельске направили в ООН. Это сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой. Омбудсмен провела рабочую встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяны Сполярич. В ближайшее время будет также предоставлена дополнительная документация по применению оружия, хронологии ударов и результатам расследования в ночь на 22 мая. Я напомню, украинские дроны ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганска Государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Правительство страны внесло в Госдуму законопроект, который предлагает проиндексировать с учетом инфляции минимальную сумму долга, при которой допускается арест имущества, а также уточняет порядок обращения взыскания на денежные средства должника. В действующем законодательстве уже закреплен принцип, согласно которому взыскание на имущество, в том числе на денежные средства, обращается в размере задолженности, то есть ровно столько, сколько необходимо для исполнения требований исполнительного документа с учетом расходов и исполнительского сбора. Кроме того, сейчас арест имущества не допускается, если сумма взыскания не превышает 3000 рублей. Именно эту минимальную сумму предлагается проиндексировать с учетом инфляции. Железнодорожный перевозчик Grand Service Express временно будет открывать продажу билетов на поезда в Крым и обратно за 45 суток вместо привычных 90. Это решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Также в связи с запланированными ремонтными работами в Крыму расписание некоторых поездов потребует корректировки. Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона. При этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным. Курс доллара 77.93, курс евро 88.71. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке выступила самым сильным стимулом к продажам транспортных средств с электрическими и гибридными силовыми установками. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Похоже, что кроссовер Evolute iSpace, который собирают в Липецке, стал настоящим хитом продаж среди, скажем так, зеленых автомобилей, разойдясь тиражом в 337 штук. Чуть-чуть отстает от него импортный гибрид от Geely семейства Galaxy, который купили 328 раз. На третьем месте еще один, ну, скажем так, наш кроссовер Voya Free с результатом в 301 проданную штуку. Замыкают пятерку GAC S7, 153 реализованных автомобиля, и Exeed Xlantix, 127 штук. Интересно, что почти все эти гибриды работают по принципу «двигатель только для зарядки», то есть бензиновый мотор не крутит колеса, а просто подпитывает батарею. Исключение составляет как раз гибрид от Geely, у которого есть и прямое подключение. Все они могут проехать больше сотни километров на одном электричестве, что очень удобно, особенно для городских поездок. И, конечно же, все они поддерживают быструю зарядку, то есть полчаса и батарея с 20 до 80% у вас имеется. При этом бензиновый бак обеспечивает и привычный запас хода. Однако, несмотря на такой интерес, рынок сталкивается с проблемой. Спрос на такие транспортные средства растет быстрее, чем их успевают производить. Например, Evolute iJoy, который тоже очень популярен, сейчас в дефиците у дилеров. Из-за этого на некоторые модели образовались небольшие очереди. Evolute iSpace придется подождать около недели, iJoy уже несколько недель. Чтобы сократить это время, производство уже наращивают, обещая увеличить поставки. В то же время на вторичном рынке электрокаров тоже происходят изменения. Объявление о продаже подержанных машин стало примерно на треть меньше. Видимо, все самые выгодные предложения уже раскуплены и сняты с продажи. В целом, статистика показывает, что рынок на автомобили, ну скажем так, на новые энергии, активно рос еще и до всяких проблем с бензином. За первые 5 месяцев нынешнего года продажи новых гибридов подскочили аж на 125% по сравнению с годом предыдущим, а в 2025 году их было реализовано более 24,5 тысяч штук. Новых электромобилей реализовали почти 4 тысячи штук, то есть таким образом рост тоже на 12,5%. При этом спрос на подержанные машины увеличился аж на треть, было реализовано в нашей стране 6 тысяч штук.
0: Автомобильные факты.
1: Дилерское сообщество фиксирует устойчивый рост интереса к электрифицированным транспортным средствам, в частности гибридам и электромобилям. Особый импульс получил сегмент подключаемых и последовательных гибридов, что объясняется их привлекательностью для потребителя, скажем так, как золотой середины, который позволяет ими пользоваться как электричками в городских условиях, минимизируя зависимость от развитости зарядной инфраструктуры. Дополнительным катализатором этого процесса стал недавний информационный фон, связанный с топливным рынком. Очереди на автозаправочных станциях, рост цен и дискуссия о возможных перебоях с поставками топлива. Все эти факторы, разумеется, послужили главным триггером для тех, кто ранее лишь рассматривал покупку электромобиля или гибрида, а также, ну, побудил часть клиентов, уже находящихся на стадии выбора или даже сделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пересмотреть свои предпочтения. Нет, это не свидетельствует о мгновенной и тотальной трансформации рынка, но указывает на значительный поведенческий сдвиг. Потребители стали комплексно оценивать покупку, учитывая не только первоначальную стоимость, но и общую стоимость владения, помимо этого доступность топлива, а также эксплуатационные риски и степень личной независимости от ситуации на заправках. Наибольшим спросом пользуются уже узнаваемые и проверенные временем модели. Несмотря на отсутствие тотального дефицита по отдельным высоколиквидным моделям электромобилей, а также по конкретным комплектациям, цветам и версиям с оптимальным соотношением цены, оснащения и запаса хода, наблюдается ограниченность предложений. По прогнозам, к концу текущего года доля гибридных автомобилей на рынке может достигнуть аж 10%. При этом, скажем так, чистые электромобили сохраняют все-таки статус нишевого сегмента. Их доля остается на уровне 1% без существенных изменений. Известно, что в России в настоящее время функционирует порядка 10 тысяч зарядных станций. Хотя, конечно, операторы отмечают, увеличение количества зарядных сессий это вряд ли приведет к образованию очередей на электрических заправках, поскольку значительная часть владельцев электромобилей и гибридов имеет возможность заряжать свои транспортные средства в собственных загородных домах. Вот такие тенденции сегодняшнего времени, друзья, держите ушки на макушке. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно только при наличии у Киева конструктивных предложений. При этом в Российском министерстве иностранных дел подчеркивают, судя по риторике киевского режима, совместному заявлению Евротройки о намерении производить дальнобойное оружие для украинских военных, а также высказывания послов Британии, Франции и Германии на встрече в российском дипломатическом ведомстве, признаков такой конструктивной повестки пока не наблюдается. Российская сторона отмечает, попытки Украины говорить с Москвой языком шантажа и выдвигать неадекватные требования для завершения конфликта категорически неприемлемы. Президент России Владимир Путин заявил, Москва готова к переговорам с Киевом только при условии учета сложившихся реалий на линии боевого соприкосновения и соблюдения долгосрочных и национальных интересов Российской Федерации. Правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5 класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Ранее Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго пояснили, это позволит оптимизировать логистику, включая поставки для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. Нефтяные компании при этом продолжат равномерные продажи на бирже. В настоящее время перебои с поставками носят локальный характер. Разница в ценах между независимыми и вертикально интегрированными АЗС должна исчезнуть по мере насыщения рынка. Минэнерго и отраслевым компаниям поручено проработать и представить конкретные меры по стабилизации обстановки. Ожидается, итоговый пакет будет предложен уже в ближайшие дни, после чего состоится его детальное рассмотрение на уровне правительства. Работа ведется в рамках постоянного мониторинга топливного рынка, который правительство продолжает держать на особом контроле. В России выполнена замена пятой части лифтов, которые по плану должны обновить до 2030 года. Как сообщает Минстрой, в этот промежуток предстоит заменить 88 тысяч лифтов. Почти 70 тысяч из них уже отработали нормативный срок и эксплуатируются на основании отсрочки до февраля 2030 года. Рынок первичного жилья, который долгие годы был основным источником заказов для лифтовых заводов, сейчас заметно охладел. Высокие ставки по ипотеке и сворачивание льготных программ снизили темпы запуска новых проектов. Именно замена изношенного оборудования, а не оснащение новостроек становится главным драйвером рынка на ближайшие годы. Замена лифта – это одна из самых дорогостоящих статей капитального ремонта, и в региональных фондах средств хронически не хватает. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Ожидается, что это приведет к увеличению размера выплат по автогражданке. Согласно решению регулятора, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, которые на 70% дешевле оригинальной детали. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет формироваться без учета представленных продавцами скидок на них. Нововведение

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: квартал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

душе от свежих газет пусто. И от несвежих не велик.

фабрике стачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Давай ошибки прошлого от совести не будем прятать. Болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь. Москва и Минск, продолжая наращивать многоплановые связи и укрепляя институты союзного государства, смогут преодолеть любые испытания, говорится в его поздравительной телеграмме. А президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении с соотечественником с Днем независимости отметил, что этот праздник наполнен искренней любовью к родине, гордостью за ее историю достижений. Лукашенко пожелал белорусам крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой Белоруссии. Средства ПВО уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов противника над территорией России за ночь, сообщила Минобороны России. Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. Произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. Российские операторы дронов поразили мост, которым пользовались ВСУ в зоне СВО, сообщила Минобороны. Украинские войска теряют контроль в районе населенного пункта Любецкое в Запорожской области. Российские войска закрепились в южной части Красного Лимана. На этом участке фронта идет зачистка. Украина несет огромные потери на поле боя. Это не хотят признавать ни в Киеве, ни в Брюсселе, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Минтранс совместно с компанией ГЛОНАСС, правительством Сахалинской области и компанией «Аврора-БАС» успешно провели испытание сервиса, который позволяет идентифицировать гражданские авиабеспилотники с помощью мобильного устройства, даже при отсутствии сотовой связи. Осуществить это помогла технология российского сервиса «Дрон-ИД», которая расширит функциональные возможности единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы «Эра ГЛОНАСС». Тестирование сервиса проходило на первом в России дронопорте «Пушистый». Технология может быть использована не только для авиабеспилотников, но также и на земле и в воде. Для запуска идентификации в онлайн-режиме достаточно открыть приложение на смартфоне. Компании в России начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях. Уже открыто более 100 таких вакансий. Главная задача такого специалиста – разработка и реализация стратегии продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях. Под продвижением в нейросетях специалисты понимают прежде всего видимость бренда в ответах ИИ-поисковиков и чат-ботов. В отличие от классической поисковой выдачи, где пользователь видит список ссылок и сам выбирает источник, ИИ-поиск формирует готовый ответ на основе нескольких источников и часто не показывает их пользователю напрямую. На российском рынке уже работает как минимум 10 агентств, которые предлагают крупному бизнесу продвижение в нейросетях, причем максимальная стоимость таких услуг может доходить до 1-2 миллионов рублей в месяц. Главным риском переоценивания

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке выступила самым сильным стимулом к продажам транспортных средств с электрическими и гибридными силовыми установками. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Похоже, что кроссовер Evolute iSpace, который собирают в Липецке, стал настоящим хитом продаж среди, скажем так, зеленых автомобилей, разойдясь тиражом в 337 штук. Чуть-чуть отстает от него импортный гибрид от Geely семейства Galaxy, который купили 328 раз. На третьем месте еще один, ну скажем так, наш кроссовер Voya Free с результатом в 301 проданную штуку. Замыкают пятерку GAC S7, 153 реализованных автомобиля, и Exeed X-Lantix, 127 штук. Интересно, что почти все эти гибриды работают по принципу «двигатель только для зарядки», то есть бензиновый мотор не крутит колеса, а просто подпитывает батарею. Исключение составляет как раз гибрид от Geely, у которого есть и прямое подключение. Все они могут проехать больше сотни километров на одном электричестве, что очень удобно, особенно для городских поездок. И, конечно же, все они поддерживают быструю зарядку, то есть полчаса и батарея с 20 до 80% у вас имеется. При этом бензиновый бак обеспечивает и привычный запас хода. Однако, несмотря на такой интерес, рынок сталкивается с проблемой. Спрос на такие транспортные средства растет быстрее, чем их успевают производить. Например, Evolute iJoy, который тоже очень популярен, сейчас в дефиците у дилеров. Из-за этого на некоторые модели образовались небольшие очереди. Evolute iSpace придется подождать около недели, iJoy уже несколько недель. Чтобы сократить это время, производство уже наращивают, обещая увеличить поставки. В то же время на вторичном рынке электрокаров тоже происходят изменения. Объявление о продаже подержанных машин стало примерно на треть меньше. Видимо, все самые выгодные предложения уже раскуплены и сняты с продажи. В целом, статистика показывает, что рынок на автомобили, ну скажем так, на новые энергии, активно рос еще и до всяких проблем с бензином. За первые 5 месяцев нынешнего года продажи новых гибридов подскочили аж на 125% по сравнению с годом предыдущим, а в 2025 году их было реализовано более 24,5 тысяч штук. Новых электромобилей реализовали почти 4 тысячи штук, то есть таким образом рост тоже на 12,5%. При этом спрос на подержанные машины увеличился аж на треть, было реализовано в нашей стране 6 тысяч штук.
0: Автомобильные факты.
1: Дилерское сообщество фиксирует устойчивый рост интереса к электрифицированным транспортным средствам, в частности гибридам и электромобилям. Особый импульс получил сегмент подключаемых и последовательных гибридов, что объясняется их привлекательностью для потребителя, скажем так, как золотой середины, который позволяет ими пользоваться как электричками в городских условиях, минимизируя зависимость от развитости зарядной инфраструктуры. Дополнительным катализатором этого процесса стал недавний информационный фон, связанный с топливным рынком. Очереди на автозаправочных станциях, рост цен и дискуссия о возможных перебоях с поставками топлива. Все эти факторы, разумеется, послужили главным триггером для тех, кто ранее лишь рассматривал покупку электромобиля или гибрида, а также, ну, побудил часть клиентов, уже находящихся на стадии выбора или даже сделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пересмотреть свои предпочтения. Нет, это не свидетельствует о мгновенной и тотальной трансформации рынка, но указывает на значительный поведенческий сдвиг. Потребители стали комплексно оценивать покупку, учитывая не только первоначальную стоимость, но и общую стоимость владения, помимо этого доступность топлива, а также эксплуатационные риски и степень личной независимости от ситуации на заправках. Наибольшим спросом пользуются уже узнаваемые и проверенные временем модели. Несмотря на отсутствие тотального дефицита по отдельным высоколиквидным моделям электромобилей, а также по конкретным комплектациям, цветам и версиям с оптимальным соотношением цены, оснащения и запаса хода, наблюдается ограниченность предложений. По прогнозам, к концу текущего года доля гибридных автомобилей на рынке может достигнуть аж 10%. При этом, скажем так, чистые электромобили сохраняют все-таки статус нишевого сегмента. Их доля остается на уровне 1% без существенных изменений. Известно, что в России в настоящее время функционирует порядка 10 тысяч зарядных станций. Хотя, конечно, операторы отмечают, увеличение количества зарядных сессий это вряд ли приведет к образованию очередей на электрических заправках, поскольку значительная часть владельцев электромобилей и гибридов имеет возможность заряжать свои транспортные средства в собственных загородных домах. Вот такие тенденции сегодняшнего времени, друзья. Держите ушки на макушке. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. 69. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Остаться ты.
1: Реклама на радио Портал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Wintertime, baby, and the snow starts sparkling.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Я вышел с огня, теперь я иду, не глядя назад. И знаю, мой путь — это Божий взгляд.
1: Здоровый образ жизни — это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Банк России на заседании 24 июля, вероятнее всего, либо сохранит ключевую ставку на текущем уровне 14,25%, либо снизит ее до 14%. Повышать ставку из-за временных проинфляционных факторов было бы неправильно, такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, с формальной точки зрения Банк России ориентируется на уровень инфляции и инфляционные ожидания. Доля отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний на российском рынке по итогам прошлого года почти достигла 80% и сейчас продолжает расти, сообщили в Минпромторге России. В нашей стране применяется более 170 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний и сопутствующей терапии. По данным на конец первого квартала, более 75% таких наименований имеют технологические возможность производства в России со стадии готовой лекарственной формы и выше. Мошенники стали запугивать россиян обнаружением подозрительной активности в цепочке переводов, что якобы ведет к блокировке доступа к системе быстрых платежей. Абонентам поступают звонки или сообщения от лжесотрудников банков и контролирующих органов. Жертву запугивают тем, что в системе обнаружена подозрительная активность в цепочке ее переводов или произошел технический сбой, из-за чего доступ к СБП будет заблокирован. Для срочной верификации через специальный сервис от клиента требует продиктовать код из смс-ки, установить вредоносное программное обеспечение под видом официального или перевести деньги на безопасный счет. Схема актуальна для июля, поскольку в этом месяце мошенники эксплуатируют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая на слабую информированность клиентов о технических регламентах СБП. Большинство работающих россиян без проблем согласуют с коллегами график отпусков. С конфликтами из-за этого сталкивается только каждый четвертый, выяснили аналитики Superjob. Двое из трех россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. Еще 27% признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отдыха. 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая HR-ов или начальства. А 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров, рассказали аналитики, опросив 1600 респондентов. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями, конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха. Курс доллара на сегодня 77.93, курс евро 88.71. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

your business. Take a trip to east and west. Find the

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
2: СКС «Лада».
5: Лето. Время путешествий с «Лиский тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, военные действия Украины переходят в новую фазу. Киев вместе с европейскими спонсорами стремится доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма. По сути, перечеркивая базовые принципы международного гуманитарного права, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, ни украинская сторона, ни ее западные кураторы не признают масштабные потери в рядах вооруженных сил Украины. Главным преступлением представителей Запада дипломаты называют намеренное сокрытие правды о происходящем и стремлении избавить киевский режим от ответственности за совершаемые действия. Как ранее отметил Владимир Путин, украинская верхушка не щадит никого. Президент России акцентировал, это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, захватившей власть в Киеве. Сложившаяся ситуация на Украине – это трагедия, тяжелая боль для России, заявил президент Владимир Путин. Российские аграрии в этом году ведут уборку урожая с отставанием в 1-2 недели от прошлого года. Это связано с плохой погодой и дефицитом топлива. В Минсельхозе добавили, несмотря на сохраняющиеся существующие факторы, по мере созревания культур темпы роста будут увеличиваться. Уборочная кампания в России набирает обороты. Работы уже проведены на площади почти 280 тысяч гектаров. На сегодняшний день аграрии собрали 1,25 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составляет порядка 44,5 центнеров с гектара. Это в 1,5 раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Среди причин урожайности зерновых указывается использование высокопродуктивных сортов и гибридов качественного семенного материала. Помимо этого, грамотное применение минеральных удобрений, средств защиты, а также внедрение современных агротехнологий. Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз до конца нынешнего года выпускать в обращение бензин и дизельное топливо стандарта Евро-3. Они не будут маркироваться единым знаком продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежат реализации на территории других государств объединения. Данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса. Также правительство снизило норматив обязательных продаж бензин 5-го класса и дизельного топлива на биржевых торгах с 15 до 10% от объема. Производства. Решение будет действовать до 30 сентября. В российских вузах появится новый обязательный курс «Российский язык как государственный». Как сообщает Миноборнауки и Высшего образования, проект концепции доработают с учетом мнения экспертного сообщества. Известно, новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы России, которые регулируют использование государственного языка, а также разберут практику его применения. В частности, учащимся объяснят юридические нюансы работы законодательства в госорганах, судах, средствах массовой информации, рекламе, а также в сфере защиты прав потребителей. Учебно-методический комплекс планируется направить в вузы уже в 2027 году. Курс будет обязательным для студентов всех направлений без исключения. В исполнении поручения президента России Владимира Путина дисциплины включат в единое ядро высшего образования. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Мою любовь к тебе не описать Москвой. Дороги ведут в Рим, а я к тебе само собой. Давай

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, военные действия Украины переходят в новую фазу. Киев вместе с европейскими спонсорами стремится доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма. По сути, перечеркивая базовые принципы международного гуманитарного права, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, ни украинская сторона, ни ее западные кураторы не признают масштабные потери в рядах вооруженных сил Украины. Главным преступлением представителей Запада дипломаты называют намеренное сокрытие правды о происходящем и стремлении избавить киевский режим от ответственности за совершаемые действия. Как ранее отметил Владимир Путин, украинская верхушка не щадит никого. Президент России акцентировал это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, захватившей власть в Киеве. «Сложившаяся ситуация на Украине – это трагедия, тяжелая боль для России», – заявил президент Владимир Путин. Российские аграрии в этом году ведут уборку урожая с отставанием в 1-2 недели от прошлого года. Это связано с плохой погодой и дефицитом топлива. В Минсельхозе добавили, несмотря на сохраняющиеся существующие факторы, по мере созревания культур темпы роста будут увеличиваться. Уборочная кампания в России набирает обороты. Работы уже проведены на площади почти 280 тысяч гектаров. На сегодняшний день аграрии собрали 1,25 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составляет порядка 44,5 центнеров с гектара. Это в полтора раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Среди причин урожайности зерновых указывается использование высокопродуктивных сортов и гибридов качественного семенного материала. Помимо этого, грамотное применение минеральных удобрений, средств защиты, а также внедрение современных агротехнологий. Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз до конца нынешнего года выпускать в обращение бензин и дизельное топливо стандарта Евро-3. Они не будут маркироваться единым знаком продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежат реализации на территории других государств объединения. Данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса. Также правительство снизило норматив обязательных продаж бензин 5-го класса и дизельного топлива на биржевых торгах с 15 до 10% от объема. Производства. Решение будет действовать до 30 сентября. В российских вузах появится новый обязательный курс «Российский язык как государственный». Как сообщает Миноборнауки и высшего образования, проект концепции доработают с учетом мнения экспертного сообщества. Известно, новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы России, которые регулируют использование государственного языка, а также разберут практику его применения. В частности, учащимся объяснят юридические нюансы работы законодательства в госорганах, судах, средствах массовой информации, рекламе, а также в сфере защиты прав потребителей. Учебно-методический комплекс планируется направить в вузы уже в 2027 году. Курс будет обязательным для студентов всех направлений без исключения. В исполнении поручения президента России Владимира Путина дисциплины включат в единое ядро высшего образования. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке выступила самым сильным стимулом к продажам транспортных средств с электрическими и гибридными силовыми установками. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Похоже, что кроссовер Evolute iSpace, который собирают в Липецке, стал настоящим хитом продаж среди, скажем так, зеленых автомобилей, разойдясь тиражом в 337 штук. Чуть-чуть отстает от него импортный гибрид от Geely семейства Galaxy, который купили 328 раз. На третьем месте еще один, ну скажем так, наш кроссовер Voya Free с результатом в 301 проданную штуку. Замыкают пятерку GAC S7, 153 реализованных автомобиля, и Exeed Xlantix, 127 штук. Интересно, что почти все эти гибриды работают по принципу «двигатель только для зарядки», то есть бензиновый мотор не крутит колеса, а просто подпитывает батарею. Исключение составляет как раз гибрид от Geely, у которого есть и прямое подключение. Все они могут проехать больше сотни километров на одном электричестве, что очень удобно, особенно для городских поездок. И, конечно же, все они поддерживают быструю зарядку, то есть полчаса и батарея с 20 до 80% у вас имеется. При этом бензиновый бак обеспечивает и привычный запас хода. Однако, несмотря на такой интерес, рынок сталкивается с проблемой. Спрос на такие транспортные средства растет быстрее, чем их успевают производить. Например, Evolute iJoy, который тоже очень популярен, сейчас в дефиците у дилеров. Из-за этого на некоторые модели образовались небольшие очереди. Evolute iSpace придется подождать около недели, iJoy уже несколько недель. Чтобы сократить это время, производство уже наращивают, обещая увеличить поставки. В то же время на вторичном рынке электрокаров тоже происходят изменения. Объявление о продаже подержанных машин стало примерно на треть меньше. Видимо, все самые выгодные предложения уже раскуплены и сняты с продажи. В целом, статистика показывает, что рынок на автомобили, ну скажем так, на новые энергии, активно рос еще и до всяких проблем с бензином. За первые 5 месяцев нынешнего года продажи новых гибридов подскочили аж на 125% по сравнению с годом предыдущим, а в 2025 году их было реализовано более 24,5 тысяч штук. Новых электромобилей реализовали почти 4 тысячи штук, то есть таким образом рост тоже на 12,5%. При этом спрос на подержанные машины увеличился аж на треть, было реализовано в нашей стране 6 тысяч штук.
0: Автомобильные факты.
1: Дилерское сообщество фиксирует устойчивый рост интереса к электрифицированным транспортным средствам, в частности гибридам и электромобилям. Особый импульс получил сегмент подключаемых и последовательных гибридов, что объясняется их привлекательностью для потребителя, скажем так, как золотой середины, который позволяет ими пользоваться как электричками в городских условиях, минимизируя зависимость от развитости зарядной инфраструктуры. Дополнительным катализатором этого процесса стал недавний информационный фон, связанный с топливным рынком. Очереди на автозаправочных станциях, рост цен и дискуссии о возможных перебоях с поставками топлива. Все эти факторы, разумеется, послужили главным триггером для тех, кто ранее лишь рассматривал покупку электромобиля или гибрида, а также, ну, побудил часть клиентов, уже находящихся на стадии выбора или даже сделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пересмотреть свои предпочтения. Нет, это не свидетельствует о мгновенной и тотальной трансформации рынка, но указывает на значительный поведенческий сдвиг. Потребители стали комплексно оценивать покупку, учитывая не только первоначальную стоимость, но и общую стоимость владения, помимо этого доступность топлива, а также эксплуатационные риски и степень личной независимости от ситуации на заправках. Наибольшим спросом пользуются уже узнаваемые и проверенные временем модели. Несмотря на отсутствие тотального дефицита по отдельным высоколиквидным моделям электромобилей, а также по конкретным комплектациям, цветам и версиям с оптимальным соотношением цены, оснащения и запаса хода, наблюдается ограниченность предложений. По прогнозам, к концу текущего года доля гибридных автомобилей на рынке может достигнуть аж 10%. При этом, скажем так, чистые электромобили сохраняют все-таки статус нишевого сегмента. Их доля остается на уровне 1% без существенных изменений. Известно, что в России в настоящее время функционирует порядка 10 тысяч зарядных станций. Хотя, конечно, операторы отмечают, увеличение количества зарядных сессий это вряд ли приведет к образованию очередей на электрических заправках, поскольку значительная часть владельцев электромобилей и гибридов имеет возможность заряжать свои транспортные средства в собственных загородных домах. Вот такие тенденции сегодняшнего времени, друзья, держите ушки на макушке. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: I must confess, I still believe.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

поймешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя, зря поверь.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

тебе не описать Москвой. Дороги ведут в Рим, а я к тебе само собой.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

подходящие связи вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.